осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

cozy thing.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 13, днем плюс 16-18, дождь ожидается и, возможно, гроза. Новости на Радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Сегодня в Самарском облсуде продолжат рассматривать иск о снятии Михаила Матвеева с выборов. Накануне заседание шло с 10 утра до 8 вечера. Как сообщает «Волга-Ньюс», у сторон в суде была активная дискуссия. Напомню, иск подала кандидат Анна Саранцева. Она обвиняет Михаила Матвеева в нарушении авторских прав в агитационных материалах. По ее версии, на сайте и в телеграм-канале ответчика использовали фото без согласия авторов, а также шрифты Microsoft и элементы, связанные с Google, без соответствующих разрешений. Теплоэнергетики завершили реконструкцию на 8 участках трасс в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Обновлено около 4 километров коммуникаций. Наибольший объем работ выполнен в Самаре. Заменены 2 участка магистрального трубопровода протяженностью в 1,5 километра на проспекте Карла Маркса. Также специалисты Т-Плюс выполнили ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения в Тольятти. В частности, провели модернизацию коллектора канализации, который обслуживает почти 30% жителей и организации автозаводского района. Подготовка всех оставшихся объектов к зиме идет по плану. Все строительно-монтажные работы планируется завершить к октябрю. Найти себе место на кладбище россияне смогут через госуслуги. На создание нового сервиса потратят 300 миллионов рублей. На первом этапе планируется загрузить данные о 14 тысячах кладбищ, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные Минцифры. Пока это примерно 1/5 всех погостов. Всего в России их более 73 тысяч. С помощью нового сервиса власти хотят сделать похоронный бизнес прозрачнее и избавить от накруток цен. Рейды на мигрантов продолжаются в Самарской области. Сотрудники военно-следственного отдела, полиции и Росгвардии ищут нелегалов и новых россиян, не вставших на воинский учет. При поддержке ОМОНа проверяются стройки и склады. Более 16 иностранцев были выдворены из страны. Суббота может стать самым холодным днем с начала лета в Самарской области. Сегодня начинается арктическое вторжение, усилится ветер, в дневные часы термометры покажут плюс 15-19 градусов, а в субботу до плюс 17 градусов, а в отдельных районах столбики опустятся до плюс 12, что на 5 и более градусов ниже климатической нормы. Однако волна холода будет краткосрочной, в понедельник потеплеет до плюс 25, а во вторник до плюс 29 градусов. Это данные Приволжского гидрометцентра. Разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией в России выросла почти до 25 тысяч рублей. Это следует из данных социального фонда. Меньше всего по-прежнему получают пенсионеры в Дагестане, всего чуть более 19 тысяч. А самые высокие выплаты на Чукотке – 44 тысячи рублей. Для сравнения, средняя пенсия по России составляет 25 800 рублей, в Самарской области – чуть более 25 тысяч. Доллар на сегодня 83 рубля 81 копейка. Евро 96 рублей и 75 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня облачно будет, ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер западный 4,9 метров в секунду, температура днем до плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 13.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Прекрасного пятничного утра вам вместе с музыкой, которую мы любим на радио Мегаполис 103.6 FM на календаре 14 августа. Вашей компании Дмитрий Рожков с радостью приветствую. 7 часов 12 минут в Самаре. На улице сейчас плюс 13 градусов. Судя по карте осадков, через пару часов примерно подпортится погода. Ожидается дождь, возможно, гроза. И продлится эта липота по предварительному прогнозу, опять же, примерно до 2 часов дня. До плюс 16-18 прогреется воздух днем. Что астрологи на сегодня нам обещают, мы послушаем через 5 минут примерно. Сейчас на радио Мегаполис информация о движении в Самаре. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла оно загружено, дороги почти свободны. Самое заметное затруднение на заводском шоссе от проспекта Кирова до Земицы. Там можно задержаться минут на 12.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 7.17, Самара, радио Мегаполис, золотые хиты. Что может значительно повлиять на наш сон, как выяснили японские ученые? Узнаем на 136 FM через пару-тройку минут, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на пятницу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы. Вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы. Возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки. Возможны неожиданные события, особенно в дороге. Придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы, день признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы, ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги, не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи, день подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможны первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
4: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 21 минута. На улице сейчас плюс 13. А на 103.6 FM мы послушаем кое-что интересное от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. Оказалось, плотная городская застройка и обилие деревьев под окнами увеличивает продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и обилием дорожных знаков делают улицы оживленными и многолюдными. В результате у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. А те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
0: Но даже они умудряются не высыпаться. Возвращаемся к нашей любимой музыке на радио Мегаполис. Прямо сейчас легендарная Сандра.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня облачно, с прояснением, будет дождь, возможно, гроза, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 13.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

7.43 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного пятничного утра на календаре 14 августа. Какое громкое, знаковое музыкальное событие состоялось в этот день, в 1999 году в Москве. Катя Григорьева расскажет минут через пять на 103.6 FM.

0: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Посмотрим, какая ситуация на дорогах Самары сейчас. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла загружено движение. Крупнее всего скопление транспорта на Заводском шоссе от Профильной до Кабельной, на улице Аврора, от Дебенко до Марис Тереза, от Антонова Овсеенко до Московского шоссе, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 7.49, Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где сейчас мы послушаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1999 года в Москве состоялся первый концерт в России американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Ее привез телеканал MTV в честь своей первой годовщины в нашей стране. Выступление для зрителей было бесплатным. На Васильевском спуске собрались 300 тысяч человек. Когда перцы вышли на сцену, пошел дождь. Солист Энтони Кидис произнес строчку из советской песни «Пусть всегда будет солнце» под одобрительный гул толпы. Концерт продолжался всего 45 минут, но вызвал возмущение РПЦ. Музыканты выступали напротив храма Василия Блаженного. Некоторые зрители забрались не только на деревья и фонари, но и на фасад церкви Святой Варвары, а девушки громко кричали о желании быть с Энтони. Он же подогрел интерес, вышел на сцену в белой рубашке с галстуком, но вскоре обнажился до пояса, чем вызвал несколько обмороков, писало издание Интермедиа. В декабре 2013-го президентский указ изменил статус Красной площади. Масштабные рок-концерты с тех пор там невозможны.

happy. Don't worry, be happy now.

7 часов 58 минут в Самаре на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 14 градусов, днем до плюс 16-18, ожидается дождь, возможно гроза. Новости на радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В результате серии атак беспилотников по складам Wildberries уничтожено свыше 11 миллионов экземпляров книг. Такие данные получены по итогам совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. Особенно серьезный урон нанесен запасам пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Они пострадали в огромном количестве. В связи с этим издательства в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, чтобы обеспечить учащихся необходимыми материалами к новому учебному году. Сегодня в Самарском облсуде продолжат рассматривать иск о снятии Михаила Матвеева с выборов депутата Госдумы. Накануне заседание шло с 10 утра до 8 вечера. Напомню, иск подала кандидат Анна Саранцева. Она обвиняет Матвеева в нарушении авторских прав в агитационных материалах. По ее версии, на сайте и в телеграм-канале ответчика использовали фото без согласия авторов, а также шрифты Microsoft и элементы, связанные с Google, без соответствующих разрешений. Как сообщает Волга Ньюс, у сторон в суде была активная дискуссия. Например, сторона Михаила Матвеева настаивала на вызове в суд представителей компаний Microsoft и Google в качестве третьих лиц, чтобы спросить, считают ли в компаниях, что при использовании шрифтов их права были нарушены. В этом ходатайстве суд отказал. Самарский производитель спиртовых настоек «Гиппократ» проиграл дело об акцизах почти на 2 миллиарда рублей. Организация не смогла доказать, что выпускаемые антисептики не содержат высокого процента спирта. Не дожидаясь решения по этому делу, Гиппократ подал заявление в суд о признании себя банкротом. Компания, напомню, зарегистрирована в Самаре, но основная ее производственная площадка расположена в Ульяновской области. В Самарской области ожидается похолодание, которое, впрочем, задержится ненадолго. По данным Приволжского гидрометцентра, сегодня в сторону региона начнет смещаться циклон. Он принесет холодный воздух и дожди различной интенсивности. Наиболее ощутимое понижение температуры прогнозируется в выходные. Ночами воздух будет остывать до плюс 6 градусов, а после полуденные часы столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 12 до плюс 17 градусов. Однако уже в понедельник вновь потеплеет до плюс 20, а во вторник и вовсе до плюс 29 градусов. Это данные Приволжского гидрометцентра. Российские семьи этим летом стали осторожнее планировать расходы и чаще откладывают крупные покупки. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на экспертов. По их оценке, при высокой ключевой ставке люди стараются обходиться без кредитов и рассчитывают бюджет лишь на несколько месяцев вперед. В приоритете остаются отпуск, подготовка детей к школе, лечение и повседневные расходы. Доллар до сегодня 83 рубля 81 копейка. Евро 96 рублей и 75 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ИП Лазарева Дания Едкаровна. Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. Сегодня в Самаре облачно с прояснениями, будет дождь, возможно гроза. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Реклама. Распродажа в сети магазинов «Корона». Мужская и женская одежда ведущих европейских марок со скидкой до 50% и более. Бутик, улица Новосадовая, 21. И галерея «Корона», улица Молодогвардейская, 153. «Корона». Скидки до 50%.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты Радио Мегаполис. В Самаре 8 часов 9 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра пятницы. На календаре 14 августа. Какие кинокартины оказались в тройке лучших продолжений успешных фильмов, так называемых сиквелов? Узнаем на 103.6 UFM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама.
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
5: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
4: И еще более 45 европейских аттракционов.
5: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Расскажу о дорожной обстановке в Самаре к этой минуте. По данным Яндекс.Карт, движение в городе на 4 балла загружено. Сильнее всего на Заводском шоссе от Профильной до Кабельной. На Московском шоссе от 22-го парсъезда до Авроры. Также на Московском от Авроры до Потапова. На улице Авроры от Антона Мавсеенко до Московского шоссе. И на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: Радио «Мегаполис». Там, где музыка прежде всего.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре 8 часов 21 минута, на улице сейчас плюс 14, на 103.6 FM. Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное в мире поп-культуры издание Consequence опубликовало рейтинг лучших киносиквелов, то есть продолжений успешных фильмов. Сиквелы составляют огромную часть продукции Голливуда. Для киностудии это беспроигрышный вариант, поскольку зрители часто предпочитают знакомых персонажей и сюжеты. Впрочем, при грамотном подходе это становится огромным творческим вызовом. Иногда речь идет о поиске совершенно нового ракурса повествования или о том, чтобы новые персонажи взяли на себя главные роли. Когда это срабатывает, продолжения могут превзойти оригинал. Итак, на третьем месте «Паддингтон 2», снятый в 2017 году. В нем много остроумных диалогов, динамичного экшена, а главным украшением стал Хью Грант в роли злодея. На втором месте «Звездные войны», эпизод 5. «Империя наносит ответный удар». Это далекий 1980 год. Именно там была незабываемая дуэль Люка Скайуокера и Дарта Вейдера на световых мечах. И лучшим сиквелом издание Consequence признало вторую часть эпопеи «Крестный отец». Как говорят критики, если первый фильм был криминальным триллером, то второй стал масштабным эпосом о разрушении человеческой души.

0: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте

0: 3.go.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

0: Радио «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре половина девятого, за окном сейчас плюс 14, далее на 103.6 FM подробный прогноз погоды на пятницу, сначала краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. 11 миллионов экземпляров книг было уничтожено в ходе атак беспилотников по складам Wildberries. Особенно серьезный урон нанесен запасам пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Они пострадали в огромном количестве. В связи с этим издательство в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей. Сегодня в Самарском облсуде продолжат рассматривать иск о снятии Михаила Матвеева с выборов депутата Госдумы. Накануне заседание шло с 10 утра до 8 вечера. Как сообщает «Волга-Ньюс», у сторон в суде была активная дискуссия. В Самарской области ожидается похолодание. Сегодня в сторону региона начнет смещаться циклон. Он принесет холодный воздух и дожди различной интенсивности. Наиболее ощутимое понижение температуры прогнозируется в выходные. Ночами воздух будет остывать до плюс 6, а после полуденной часы столбики термометров не поднимутся выше плюс 17. В этом году стобальники ЕГЭ массово не попадают на бюджет в топовые вузы. Все места на популярных направлениях, особенно IT, забирают олимпиадники. Например, в МФТИ и МИФИ победители и призеры Олимпиад заняли 100% бюджетных мест. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил квотировать прием олимпиадников.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре сегодня будет облачно с прояснениями. Дождь и, возможно, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 8 часов 42 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего пятничного утра на календаре 14 августа. Как появился баскетбол? Катя Григорьева расскажет через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
6: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Дом у «Космопорта 2» сдам! А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Что сейчас на дорогах Самары? Расскажу. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла загружено движение в городе. Самые крупные пробки на Московском шоссе. От Николая Панова до Потаповой. От Потапова до Революционной. На Революционной от Печорской до Московского шоссе. На Заводском шоссе от Профильной до Кабельной. На Южном мосту улица Авроры. От Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе.
8: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис Самаре 8:48. Пора послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1936 на 11-летних Олимпийских играх в Берлине состоялся первый в истории олимпийский турнир по баскетболу. Победила сборная США, обыграла в финале команду Канады со счетом 19-8. Как известно, США – это родина баскетбола. Игру придумал еще в конце 19 века преподаватель физкультуры из колледжа молодежной христианской ассоциации в Спрингфилде в штате Массачусетс. Джеймс Нейсмит пытался разнообразить занятия студентов в закрытом зале и в декабре 1891-го привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортзала. Он разделил студентов на две команды по 9 человек и дал задачу забросить как можно больше мячей в корзину соперника. Мяч тогда был футбольный. Через 2 года выпускник Спрингфилда привез баскетбол во Францию. В России в баскетбол стали играть в 1906 году в Петербургском обществе «Маяк». Кстати, высота крепления корзины в баскетболе 3 метра 5 сантиметров или 10 футов выбрана не случайно. Это высота балконов, на которых изначально висели корзины из-под персиков.
4: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда –

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8 часов 56 минут. Впереди на 103.6 FM свежие новости, затем поговорим о погоде, а через минуту примерно зазвучит музыка, понятная без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 9 часов 1 минута, на улице плюс 15, днем до 16.18, дождь, возможно, гроза. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Защита депутата Госдумы Михаила Матвеева просила вызвать в суд представителей Microsoft и Google. Истец, требующий снять коммуниста с выборов, обвиняет политика в том, что он использовал шрифты этих компаний без их разрешения. Суд накануне в ходатайстве отказал. Сегодня заседание продолжится. Напомню, иск Матвееву подала кандидат Анна Саранцева. Она обвиняет коммуниста в нарушении авторских прав в агитационных материалах. В Самаре до конца августа продлили ограничения движения транспорта по улице Полевой. Ранее предполагалось, что движение на участках от Самарской до Садовой откроют 13 августа, но работы на газовых сетях к этому времени завершить не удалось. Улица Садовая закрыта на 50-метровом участке от пересечения с Полевой по направлению к улице Чкалова. Теплоэнергетики завершили реконструкцию на 8 участках трасс в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Обновлено около 4 километров коммуникаций. Наибольший объем работ выполнен в Самаре. Заменены два участка магистрального трубопровода протяженностью в 1,5 километра на проспекте Карла Маркса. Также специалисты Т-Плюс выполнили ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения в Тольятти. В частности, провели модернизацию коллектора канализации, который обслуживает почти 30% жителей и организации Автозаводского района. Подготовка всех оставшихся объектов к зиме идет по плану. Все строительно-монтажные работы планируется завершить к октябрю. Рейды на мигрантов продолжаются в Самарской области. Сотрудники военно-следственного отдела, полиции и Росгвардии ищут нелегалов и новых россиян, не вставших на воинский учет. При поддержке ОМОНа проверяются стройки и склады. Более 16 иностранцев были выдворены из страны. Суббота может стать самым холодным днем с начала лета в Самарской области. Сегодня начинается арктическое вторжение, усилится ветер, в дневные часы термометры покажут плюс 15-19 градусов, а в субботу до плюс 17 градусов, а в отдельных районах столбики опустятся до плюс 12, что на 5 и более градусов ниже климатической нормы. Однако волна холода будет краткосрочной, в понедельник потеплеет до плюс 25, а во вторник до плюс 29 градусов. Это данные Приволжского гидрометцентра. Нападающий Барселоны и сборной Испании Ферран Торрес перейдет во французский Пари Сен-Жермен. По данным источника, сумма сделки составляет 50 миллионов долларов, и соглашение между клубами уже подписано. В финале чемпионата мира 2026 года Торрес в составе сборной Испании в дополнительное время забил Аргентине единственный мяч во встрече, благодаря чему испанцы выиграли Мундиаль. В составе национальной команды он становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций. Доллар на сегодня 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня облачно с прояснениями, будет дождь, возможно, гроза. Ветер западный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

0: 9.08, Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное, на календаре 14 августа, на улице сейчас плюс 15 и облачно. Начинается невероятный вопрос на радио Мегаполис, спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в молле Паркхаус на третьем этаже. Мы разыгрываем два билета в кино. Сегодня день рождения у актрисы Холли Берри. Ей исполнилось 60. Она звезда таких фильмов, как «Женщина-кошка», «Бал монстров», «Люди Икс», «Умри, но не сейчас». Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад. И не так давно рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения. Повторю, со своим бойфрендом Холли Берри, празднующей сегодня свой юбилей, познакомилась 6 лет назад. И не так давно рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения. Как думаете, почему Холли Берри и ее друг сразу все рассказали друг другу о себе? 25-070-21, звоните, прилагайте версии своей удачи. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: Дорожная сводка на радио «Мегаполис». По данным Яндекс.Карт, сейчас движение в Самаре на 5 баллов загружено. Длиннее всего пробки на Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда, на проспекте Масленникова от Мичурина до Московского шоссе, на Заводском от проспекта Кирова до Кабельной и от Профильной до 22-го подъезда.
7: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 14 Самаре на радио Мегаполис. Разгадываем невероятный вопрос, посвященный сегодня голливудской звезде Холли Берри, которая празднует 14 августа свой 60-летний юбилей. Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения с самого начала. Как думаете, почему Холли Берри и ее бойфренд сразу решили все рассказать о себе друг другу? 25-07-021, номер для ваших версий, удачи. Доброе утро, какая версия у вас?
1: Здравствуйте, Дмитрий. Ну, я опять подглядел.
0: Подглядели?
1: Чтобы без интернета не обойдется. Да, конечно, подглядел. Они познакомились в ковид, они долго общались по телефону на расстоянии, и у них такие были уже отношения, потому что они ничего друг друга не открывали. Ну, больше от того, что они общались на расстоянии, наверное, по телефону.
0: Ну, дело в другом, скорее. Вот первое то, что вы сказали про ковид. Время такое, помните, было довольно тревожное. Да, разные ожидания были, в том числе не самые лучезарные. «Мы говорили чистую правду», я цитирую Холли Берри. Тогда был ковид, так что какая уже разница, сказала Холли Берри. Абсолютно правильный ответ. Ну, главное, что честно. Сразу признались, что подглядели. Ну, такой очень красивый ответ, правда. Поздравляем Холли Берри с днем рождения. А вас с победой. Как вас зовут, кстати? Представьтесь, пожалуйста.
1: Олег.
0: Да. Да, помню вас. Да, вот сейчас увидел номер. Наш постоянный слушатель Олег. Поздравляю вас с победой с очередной. Получаете вы 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
1: Спасибо, ура.
0: Да, думал я, сегодня мы долго будем разгадывать правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Но сила интернета, она такая, точнее, сила Олега, умеющего этим самым интернетом пользоваться. Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис в понедельник утром, как обычно, после 9. Участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи! А сейчас на 103.6 FM Анна Романова с пятничным гороскопом.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вена, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможно, неожиданные события, особенно в дороге. Придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы, день признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы, ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги, не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи, день подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможно, первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
2: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 9.22, плюс 15 за окном, днем до 16.18 ожидается. Дождя, обещанного нам на 9 утра, пока что нет. Судя по уточненному прогнозу в карте осадков, может он начаться в 11, ну а может не начаться, и такое может быть, но в течение дня. Судя по тому, что у нас на небе, все-таки осадков нам не миновать. Возможно, еще и гроза. Ну, посмотрим. Сейчас на 103.6 FM послушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. Оказалось, плотная городская застройка и обилие деревьев под окнами увеличивает продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и обилием дорожных знаков делают улицы оживленными и многолюдными. В результате у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. А те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
4: Реклама. Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
5: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 9:32 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, и где с первой же попытки был разгадан сегодняшний, как мне казалось, непростой, невероятный вопрос, посвященный актрисе Холли Берри, празднующей сегодня как раз-таки свой 60-летний юбилей. Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились сразу же с самого начала честные и откровенные отношения. Я спрашивал, почему Холли Берри и ее бойфренд решили сразу все рассказывать о себе на чистоту. Правильный ответ дал Олег с Московского шоссе. Он признался сразу, что подглядел его в интернете. Правильный ответ такой. «Мы говорили чистую правду», это я цитирую Холли Берри, «тогда был ковид». Так что какая уже разница, сказала актриса. Поздравляем Олега с победой. В общем-то, правилами не запрещено найти ответ на невероятный вопрос в интернете. Поэтому на заслуженный приз 2 билета в кинотеатр «Синема Парк» достаются победителю. Утром в будни разгадываем мы с вами невероятный вопрос на радио «Мегаполис». После 9, как всегда. Удачи вам. Через минуту поговорим о погоде на пятницу. Прежде краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. Защита депутата Госдумы Михаила Матвеева попросила вызвать в суд представителей Microsoft и Google. Истец, требующий снять коммуниста с выборов, обвиняет политика в том, что он использовал шрифты этих компаний без разрешения. Суд в просьбе отказал. Сегодня заседание продолжится. Теплоэнергетики завершили реконструкцию на 8 участках трасс в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Специалисты приложили около 4 километров коммуникаций. К началу отопительного сезона Т-плюс полностью обновит тепловые сети на 32 участках. Все строительно-монтажные работы планируется завершить к октябрю. Базовый школьный набор можно собрать в интернете от 2500 рублей, сообщили ТАСС в ассоциации компаний интернет-торговли. Комплект с обувью, аксессуарами и рюкзаком обойдется примерно в 5000 рублей, а с учетом канцелярии в 6000. Российская гимнастка Ангелина Мельникова впервые в карьере стала чемпионкой Европы в личном многоборье. Соревнования проходят в Загребе. Еще одна россиянка Анна Калмыкова взяла серебро. Мельниковой и Калмыковой сначала отказали в хорватской визе, но потом решение пересмотрели.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре 15 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 9.41 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим в вашей компании. Дмитрий Рожков, приятного утра пятницы желаю вам на календаре 14 августа. О грандиозном концерте, состоявшемся именно в этот день, в 99 году в Москве и вызвавшем возмущение РПЦ, Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая сейчас ситуация на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 4 балла из 10. Почти 15-минутная пробка на Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда. Заторы в пределах 5 минут на Соколова от Лесной до Новосадовой. На Заводском шоссе от Профильной до 22-го просъезда.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 47 минут. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1999 года в Москве состоялся первый концерт в России американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Ее привез телеканал MTV в честь своей первой годовщины в нашей стране. Выступление для зрителей было бесплатным. На Васильевском спуске собрались 300 тысяч человек. Когда перцы вышли на сцену, пошел дождь, солист Энтони Кидис произнес строчку из советской песни «Пусть всегда будет солнце» под одобрительный гул толпы. Концерт продолжался всего 45 минут, но вызвал возмущение РПЦ. Музыканты выступали напротив храма Василия Блаженного. Некоторые зрители забрались не только на деревья и фонари, но и на фасад церкви Святой Варвары. А девушки громко кричали о желании быть с Энтони. Он же подогрел интерес. Вышел на сцену в белой рубашке с галстуком, но вскоре обнажился до пояса, чем вызвал несколько обмороков, писало издание Интермедиа. В декабре 2013-го президентский указ изменил статус Красной площади. Масштабные рок-концерты с тех пор там невозможны.

9 часов 59 минут в Самаре. Далее на радио Мегаполис свежие новости и прогноз погоды. А сейчас у нас 103.6 FM. Послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. В Самаре 10 часов 2 минуты. На улице сейчас плюс 16. Днем плюс 16, 18. Возможны дождь и гроза. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре нашли разработчика программного обеспечения для платных парковок. Подрядчик заработает на создании приложения 300 миллионов рублей. Зоны платной парковки должны появиться предстоящей осенью. С помощью приложения автолюбители смогут оплачивать стоянку. Первые платные парковки планируется разместить вдоль набережной по улице Максима Горького и Волжскому проспекту. Сбер запустил в Самаре систему обмена валют в банкоматах. Раньше такая возможность была только в отделениях банка. Одной из точек обмена стал аэропорт Курумыч. Клиенты через терминал смогут приобрести доллары США и продать евро, юани и дихрамы. Воспользоваться услугой может любой желающий, наличие банковской карты не требуется. Провести операцию можно по принципу наличные за наличные. Система автоматически рассчитает курс и итоговую сумму к выдаче непосредственно перед операцией. Максимальная сумма – 40 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте. В школах Самарской области с 1 сентября общество знания будет только в расписании 9-11 классов. В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией. А ученикам помладше в высвободившиеся часы добавят изучение истории. В Самарской области обновили список животных, растений и насекомых, включенных в Красную книгу. Среди исчезающих оказались жук-олень, стрекоза-красотка-девушка, жужелица венгерская и жужелица фиолетовая, жук-отшельник, златко-зеленая дубовая и усач-альпийский. Среди рыб под угрозой исчезновения тритон обыкновенный, среди птиц аист черный, среди хищных корсак, среди грызунов большой тушканчик, сообщили в региональном Минприроды. В Самарскую область пришло похолодание. Оно задержится до конца выходных. Ночами воздух будет остывать до плюс 5 градусов. Сегодня днем до плюс 20. В субботу ожидается от 12 до плюс 17. В воскресенье до плюс 19. С началом новой недели в регион станет возвращаться тепло. Во вторник установится 20-градусная жара. Риэлторы меняют работу чаще всего. Они делают это в среднем каждые полтора года. Об этом агентству РИА рассказали в компании «Суперджоп». Заметная текучка кадров в российских компаниях отмечена среди бизнес-аналитиков и менеджеров по развитию. Они в среднем на одной работе задерживаются не более 2,5 лет. Самые стабильные кадры – медсестры, аудиторы и квалифицированные рабочие. К примеру, средний период работы медсестры у одного работодателя достиг 8 лет. На 4-м месте в топ-5 профессий, представители которых редко меняют место работы – учителя. Доллар на сегодня 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ИП «Лазарева» Дания Иткаровна, сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. Сегодня в Самаре облачно с прояснениями, будет дождь, возможно, гроза, ветер западный, 4,9 метров в секунду, температура днем до плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама. Тотальная распродажа женской коллекции легендарного немецкого бренда Маркейн. Скидки 50% на весенне-летние темы плюс ликвидация коллекции прошлых сезонов до 70%. Волжский проспект 37. Телефон 242-0033. Тотальная распродажа в Маркейн.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения на радио «Мегаполис». 10 часов 12 минут в Самаре. Прямо сейчас на 103.6 FM о возвращении отечественной автолегенды.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легендарный автомобильный бренд «Руссобалт» возвращается. В начале прошлого века эти машины обслуживали императорский двор Николая II и побеждали на ралли в Монте-Карло. После революции производство было остановлено, и вот теперь пермская машиностроительная компания выкупила права на историческое имя, чтобы выпускать под ним современные электромобили. На днях было объявлено о разработке электроседана представительского класса. Главная технологическая особенность будущей модели – кузов из нержавеющей стали. В базовой комплектации электромобиль получит два мотора, полный привод и мощность 550 лошадиных сил. Конечно, машины строят на базе китайских технологий. Однако панели кузова из неокрашенной нержавеющей стали будут нарезаться и свариваться непосредственно на уральском производстве. Официальное название седана пока держится в секрете. На рынок новинка должна выйти через год-два после завершения всех испытаний и процедуры сертификации. Также в планах «Руссобалт» — коммерческий электрофургон, который журналисты уже окрестили русским «Сайбертраком», и полноприводный кроссовер. Посмотрим, удастся ли возрожденной марке повторить свой исторический успех.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна.
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010. Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит.

бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставить взять себя в руки. Я зря на небо грешил. Оно не скучает, оно умирает со скуки.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 22 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное. На календаре 14 августа. За окном сейчас плюс 16. Обещаю днем до плюс 18. Возможно, дождь и гроза. На 103.6 FM. Катя Григорьева вместе с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное в мире поп-культуры издание Consequence опубликовало рейтинг лучших киносиквелов, то есть продолжений успешных фильмов. Сиквелы составляют огромную часть продукции Голливуда. Для киностудии это беспроигрышный вариант, поскольку зрители часто предпочитают знакомых персонажей и сюжеты. Впрочем, при грамотном подходе это становится огромным творческим вызовом. Иногда речь идет о поиске совершенно нового ракурса повествования или о том, чтобы новые персонажи взяли на себя главные роли. Когда это срабатывает, продолжения могут превзойти оригинал. Итак, на третьем месте «Паддингтон 2», снятый в 2017 году. В нем много остроумных диалогов, динамичного экшена, а главным украшением стал Хью Грант в роли злодея. На втором месте «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар». Это далекий 1980 год. Именно там была незабываемая дуэль Люка Скайуокера и Дарта Вейдера на световых мечах. И лучшим сиквелом издание Consequence признало вторую часть эпопеи «Крестный отец». Как говорят критики, если первый фильм был криминальным триллером, то второй стал масштабным эпосом о разрушении человеческой души.

0: Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев Этелика. Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев Этелика. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Продолжаем радоваться хорошей музыке на радио Мегаполис, заряжающей нас пятничным настроением. Половина 11 в Самаре, если точнее 10:32, на улице плюс 16, о погоде на сегодня подробно мы поговорим через минуту. Прежде краткий выпуск новостей на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В России значительно на 40% сократилось число преступлений, совершенных мигрантами, сообщает агентство РИА со ссылкой на материалы МВД. Согласно статистике, самым распространенным видом преступления в России остается кража. Житель Чапаевска, желая заработать на криптобирже, лишился 1,5 миллиона рублей, сообщили в МВД. Чтобы не вызвать подозрения у банков, мошенники убедили потерпевшего осуществлять переводы небольшими частями. Возбуждено уголовное дело. Сбер запустил в Самарской области систему обмена валют в банкоматах. Раньше такая возможность была только в отделениях банка. В Самаре нашли разработчика приложения для платных парковок. Подрядчик заработает на создании ПО почти 300 миллионов рублей. Зоны платной парковки должны появиться в Самаре предстоящей осенью. Российские работодатели начали все чаще ориентироваться на гибридную или полную занятость, отказываясь от удаленки, так как нацелены на повышение уровня контроля и результативности. Об этом сообщили эксперты сервиса Работа.ру. По прогнозу, спрос на удаленщиков сохранится в IT и таких сферах, как диджитал-маркетинг и контент. Медиа.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре сегодня будет облачно с прояснениями, дождь и, возможно, гроза, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 15 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре без 15.11. Катю Григорьеву встречаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1936 на 11-летних Олимпийских играх в Берлине состоялся первый в истории Олимпийский турнир по баскетболу. Победила сборная США, обыграла в финале команду Канады со счетом 19-8. Как известно, США – это родина баскетбола. Игру придумал еще в конце 19 века преподаватель физкультуры из колледжа молодежной христианской ассоциации в Спрингфилде в штате Массачусетс. Джеймс Нейсмит пытался разнообразить занятия студентов в закрытом зале и в декабре 1891-го привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортзала. Он разделил студентов на две команды по 9 человек и дал задачу забросить как можно больше мячей в корзину соперника. Мяч тогда был футбольный. Через два года выпускник Спрингфилда привез баскетбол во Францию. В России в баскетбол стали играть в 1906 году в Петербургском обществе «Маяк». Кстати, высота крепления корзины в баскетболе 3 метра 5 сантиметров или 10 футов выбрана не случайно. Это высота балконов, на которых изначально висели корзины из-под персиков.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, плюс 16 за окном, днем плюс 16, 18, возможны дождь и гроза. На Радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В результате серии атак беспилотников по складам Wildberries уничтожено свыше 11 миллионов экземпляров книг. Такие данные получены по итогам совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. Особенно серьезный урон нанесен запасам пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Они пострадали в огромном количестве. В связи с этим издательства в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, чтобы обеспечить учащихся необходимыми материалами к новому учебному году. Сегодня Самарский облсуд продолжает рассматривать иск о снятии Михаила Матвеева с выборов депутата Госдумы. Накануне заседание шло с 10 утра до 8 вечера. Напомню, иск подала кандидат Анна Саранцева. Она обвиняет Матвеева в нарушении авторских прав в агитационных материалах. По ее версии, на сайте и в телеграм-канале ответчика использовали фото без согласия авторов, а также шрифты Microsoft и элементы, связанные с Google, без соответствующих разрешений. Как сообщает Волга Ньюс, у сторон в суде была активная дискуссия. Например, сторона Михаила Матвеева настаивала на вызове в суд представителей компаний Microsoft и Google в качестве третьих лиц, чтобы спросить, считают ли в компаниях, что при использовании шрифтов их права были нарушены. В этом ходатайстве суд отказал. В этом году стобальники ЕГЭ массово не попадают на бюджет в топовые вузы. Все места на популярные направления, особенно IT, забирают олимпиадники. Например, в МФТИ и МИФИ победители и призеры олимпиад заняли 100% бюджетных мест. Об этом сообщает Лента.ру. Так, абитуриент из Самарской области, набравший 300 баллов на ЕГЭ, не смог поступить на факультет программной инженерии Национального исследовательского университета в Петербурге, где из 124 мест олимпиадники заняли 105. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил квотировать прием олимпиадников. В Самарской области ожидается похолодание, которое, впрочем, задержится ненадолго. По данным Приволжского гидрометцентра, сегодня в сторону региона начнет смещаться циклон. Он принесет холодный воздух и дожди различной интенсивности. Наиболее ощутимое понижение температуры прогнозируется в выходные. Ночами воздух будет остывать до плюс 6 градусов, а в послеполуденные часы столбики и термометры будут колебаться в диапазоне от 12 до плюс 17 градусов. Однако уже в понедельник вновь потеплеет до плюс 20, а во вторник и вовсе до плюс 29 градусов. Это данные Приволжского гидрометцентра. Российские семьи этим летом стали осторожнее планировать расходы и чаще откладывают крупные покупки. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на экспертов. По их оценке, при высокой ключевой ставке люди стараются обходиться без кредитов и рассчитывают бюджет лишь на несколько месяцев вперед. В приоритете остаются отпуск, подготовка детей к школе, лечение и повседневные расходы. Доллар до сегодня 83 рубля 81 копейка. Евро 96 рублей и 75 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня облачно с прояснениями, будет дождь, возможно, гроза. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Мегаполис.

0: Холли-молли на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения вашей компании. Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю удачного продолжения пятницы и прекрасных предстоящих выходных. Из музыки дали три хита подряд, среди них баллада группы Калео «Way Down We Go» и «Монгол Шудан» уже через минуту на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Мегаполис».
2: Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get.

0: Реклама.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
6: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелька.ру.
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем радио.

0: Группа «Моральный кодекс» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В ближайшие 15 минут на 103.6 FM «Только музыка». На подходе проект «Клан Карусель» с суперхитом «Райд». Самаре половина 12-го. Краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минтранс удвоит количество запрещенных для полетов зон. Запрет будет бессрочным и распространится на все виды воздушных судов. Судя по данным из СМИ и контекста обсуждения, в Самарской области границы бесполетных зон расширят на нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы. В Самаре выбрали разработчика программного обеспечения для платных парковок. Подрядчик создаст для пользователей приложение, совместимое с платформами iOS и Android. Оно позволит регистрировать автомобиль, приостанавливать и продлевать парковку. Первые 2000 платных стоянок в Самаре планируется разместить на набережной. В Самарской области ожидается похолодание, которое, впрочем, задержится ненадолго. По данным Приволжского гидрометцентра, сегодня в сторону региона начинает смещаться циклон. Он принесет холодный воздух и дожди различной интенсивности. Наиболее ощутимое понижение температуры прогнозируется в выходные. Мошенники стали активнее использовать махинации с поступлением в вузы для обмана. Так они предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении, пишет «Известия». Эксперты предупреждают, что в последние недели приемной кампании аферисты будут использовать страх поступающих, потерять место и дефицит времени для оценки ситуации.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Кайго, Пол Маккартни и Майкл Джексон. Радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. В продолжение часа на 103.6 FM. Подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции Радио Мегаполис. В этом отрезке певица Лорин, Euphoria. Песни дуэта Everything But A Girl, Missing и Джордж Харрисон.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан.
6: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
5: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
4: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов».
4: 0+.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегапорт».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 12 часов 1 минута, за окном плюс 16. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минтранс удвоит количество запрещенных для полетов зон. Запрет будет бессрочным и распространится на все виды воздушных судов, сообщили в Министерстве коммерсанту. Исключения сделаны для Минобороны и в некоторых случаях для нефтяных компаний. В новый проект приказа включили 818 зон по всей стране. Список будет опубликован после официального выхода документа. Судя по данным из СМИ и контекста обсуждения, в Самарской области границы бесполетных зон расширят на НПЗ и газоперерабатывающие заводы, Жигулевскую ГЭС и крупные ТЭЦ. В Самаре выбрали разработчика программного обеспечения для платных парковок. Подрядчик за 300 миллионов рублей создаст для пользователей приложение, совместимое с платформами iOS и Android. Оно позволит регистрировать автомобиль, приостанавливать и продлевать парковку, оплачивать и оформлять абонементы. Также будет создан сайт для контроля парковочной инфраструктуры. Первые 2000 платных парковочных мест в Самаре планируют разместить на набережной. Стоимость часа стоянки уже утверждена и составит 85 рублей. Первые 15 минут будут бесплатны для всех. В Самаре ужесточили правила использования электросамокатов. Их можно оставлять только на специально отведенных для этого стоянках. Соответствующие изменения внесены в правила благоустройства. В Самаре уже подготовлено 27 площадок для стоянки самокатов в центре города. Еще 180 участков находятся в работе. За нарушение правил парковки в дальнейшем планируют ввести административную ответственность. В Самарской области ожидается похолодание, которое, впрочем, задержится ненадолго. По данным Приволжского гидрометцентра, сегодня в сторону региона начнет смещаться циклон. Он принесет холодный воздух и дожди различной интенсивности. Наиболее ощутимое понижение температуры прогнозируется в выходные. Ночами столбики термометра будут опускаться до плюс 6, а в послеполуденные часы воздух будет прогреваться до плюс 12-17 градусов. Однако уже в понедельник вновь начнет теплеть. На вторник нам прогнозируют 29-градусную жару. В России зафиксирован резкий рост случаев мошенничества при поступлении в высшие учебные заведения, пишет газета «Известия». Абитуриентам предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении. При этом ситуацию усугубляет то, что до конца сентября не прошедшие на бюджет абитуриенты будут получать договоры на платное обучение еще до приказов о поступлении. Эксперты предполагают, что ситуация с обманом поступающих в вузы в ближайшие недели только будет расти, поскольку аферисты используют страх поступающих потерять место и дефицит времени для оценки ситуации. Доллар на сегодня 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Лазарева Дания Иткаровна». Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. 15 августа в субботу в Самаре облачно будет дождь, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 11, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама. Распродажа в сети магазинов «Корона». Мужская и женская одежда ведущих европейских марок со скидкой до 50% и более. Бутик улица Новосадовая, 21. И галерея «Корона», улица Молодогвардейская, 153. «Корона». Скидки до 50%.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Лейтбэк» на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам прекрасной пятницы и чудесных предстоящих выходных. Почему лемуров так назвали? И вообще, что значит это слово? А также о других интересных фактах, связанных с этими необычными животными, Анна Романова будет рассказывать через 5 минут примерно на 103.6 FM. А перед этим Николая Носкова послушаем на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Одна из лучших песен Николая Носкова на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Впереди новый хит «Миллион Фармер», а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лемуры – удивительные приматы, которые появились на Земле примерно 65 миллионов лет назад. Вымершие гигантские лемуры были размером с гориллу. Сегодня лемуры. В дикой природе лемуры живут только на острове Мадагаскар и соседних Каморских островах. Больше нигде на Земле их встретить нельзя. Считается, что предки лемуров попали на Мадагаскар около 65 миллионов лет назад, приплыв из Африки на естественных плотах из сбившихся вместе ветвей и корней мангровых деревьев. Семейство лемуров насчитывает больше сотни видов, и этот вид приматов меньше всего похож на людей. Самый маленький из существующих лемуров – мышиный. Он весит не более 30 граммов, а длина его тела без хвоста не превышает 10 сантиметров. Самый крупный вид лемуров – индри. Они весят около 10 килограммов при длине тела до 90 сантиметров. У индри очень мощный голос. Их любовные песни слышны на расстоянии до 2 километров. С латыни слово «лемур» переводится как «призрак ночи». Древние римляне называли лемурами души умерших, которые не могут найти покой и продолжают блуждать по земле. Лемуры получили это название из-за ночного образа жизни и светящихся в темноте глаз. В естественной среде обитания большие лемуры могут прожить до 30 лет. Излюбленная еда лемуров – финики, которые могут составлять до половины их рациона. Но голодные лемуры способны есть даже гнилую древесину. А при недостатке пищи они умеют замедлять метаболизм, чтобы тратить меньше энергии. Детеныши лемуров рождаются довольно слабыми. Около половины детенышей умирает в первый год жизни. Матери носят свое потомство во рту, пока малыши не научатся держаться за их шерсть самостоятельно. Взрослыми лемуры становятся в возрасте 2 лет. Лемуры – единственные приматы, кроме человека, у которых могут быть действительно голубые глаза. И что на первом месте? Король Джулиан из Мадагаскара – это нонсенс. У лемуров не может быть короля, только королева. В сообществах лемуров царит полный матриархат. Самки доминируют над самцами во всем. Они первыми выбирают еду и лучшее место для отдыха, а при конфликтах могут применить физическую силу против любого, даже самого сильного самца. И он подчинится.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Группа «Расмус» на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. В Самаре половина первого в продолжении часа на 103.6 FM. Тедди Свим с суперхитом «The Door». А сейчас на радио «Мегаполис». Коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России значительно на 40% сократилось число преступлений, совершенных мигрантами, сообщает агентство РИА со ссылкой на материалы МВД. Согласно статистике, самым распространенным видом преступления в России остается кража. Житель Чапаевска, желая заработать на криптобирже, лишился 1,5 миллиона рублей, сообщили в МВД. Чтобы не вызвать подозрения у банков, мошенники убедили потерпевшего осуществлять переводы небольшими частями. Возбуждено уголовное дело. В Самарской области ожидается похолодание. Сегодня в сторону региона начнет смещаться циклон. Он принесет холодный воздух и дожди различной интенсивности. Наиболее ощутимое понижение температуры прогнозируется в выходные. Ночами воздух будет остывать до плюс 6, а после полуденной часы столбики термометров не поднимутся выше плюс 17. Сбер запустил в Самарской области систему обмена валют в банкоматах. Раньше такая возможность была только в отделениях банка. В Самаре нашли разработчика приложения для платных парковок. Подрядчик заработает на создании ПО почти 300 миллионов рублей. Зоны платной парковки должны появиться в Самаре предстоящей осенью.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, в субботу, 15 августа. В Самаре будет облачно, дождь, ветер западный, 4,9 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 11, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре 16 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Светлана Владимирская на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, и где через пару минут зазвучат песни, проверенные временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы услышим «Modern Talking», балладу «Could I Have This Kiss Forever» Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиаса, а также «Desireless Voyage».
1: Радио «Мегаполис», 103,6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.

0: Золотая коллекция радио «Мегаполис».
1: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4222. Сайт lordifissamara.ru.
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Modern Talking в золотой коллекции радио «Мегаполис». Дальше на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви, в том числе трогательный хит «Елки. Пора». С вами был Дмитрий Рожков. Встретимся вновь в понедельник утром в 7.00, как всегда. Желаю вам удачно завершить эту рабочую неделю и хорошенько отдохнуть на грядущих выходных. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через пару минут зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в «Добрые». Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
7: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В КПРФ заявили о произволе, творимом над самарским депутатом Госдумы Михаилом Матвеевым. По версии коммунистов, их товарищи цинично отсекают от участия в выборах. Сегодня, напомню, третий день рассмотрения иска кандидата от партии пенсионеров Анны Саранцевой в Самарском областном суде с требованием отменить регистрацию Михаила Матвеева. В основном ему вменяют нарушение авторских прав в материалах, которые оппоненты считают агитационными. Сам парламентарий полагает, что попытки снять его с выборов могут предприниматься в интересах его соперника по округу единоросса Александра Живайкина, передает «Самарское обозрение». Полиция заинтересовалась видеороликами, на которых тольяттинские подростки избивают на улицах подвыпивших граждан. Следователи установили участников нападения, им 14-15 лет. По факту хулиганских действий заведено уголовное дело. Если экспертиза установит у кого-либо из потерпевших средний или тяжкий вред здоровью, подросткам дополнительно вменят статьи о преступлениях против здоровья. Ответственность по ним наступает с 14 лет. Сбер запустил в Самарской области систему обмена валют в банкоматах. Раньше такая возможность была только в отделениях банка. Одной из точек обмена стал аэропорт Курумыч. Клиенты через терминал смогут приобрести доллары США, продать евро, юани и дирхамы. Воспользоваться услугой может любой желающий, наличие банковской карты не требуется. Провести операцию можно по принципу «наличные за наличные». Система автоматически рассчитает курс и итоговую сумму к выдаче непосредственно перед операцией. Максимальная сумма – 40 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте. В Самаре выбрали разработчика программного обеспечения для платных парковок. Подрядчик заработает почти 300 миллионов рублей. Для пользователей хотят создать приложение, совместимое с платформами iOS и Android. Оно позволит регистрировать автомобиль, приостанавливать и продлевать парковку, оплачивать и оформлять абонементы. Первые 2000 платных парковочных мест в Самаре планируют разместить на набережной. Стоимость часа парковки уже утверждена и составит 85 рублей. Первые 15 минут будут бесплатны для всех. В школах Самарской области с 1 сентября обществознание будет только в расписании 9-11 классов. В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией. А ученикам помладше в высвободившиеся часы добавят изучение истории. Доллар на сегодня 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 15 августа, в Самаре будет облачно, ожидается дождь, ветер западный 4-9 метров в секунду. До плюс 11 ночью, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре 16 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. В субботу, 15 августа, будет облачно, ожидается дождь, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11, завтра днем в Самаре плюс 13-15 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

Золотая коллекция радио Мегаполис.

0: Самаре 14 часов.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ИП Лазарева Дания Иткаровна. Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. 15 августа в субботу в Самаре ожидается облачная погода, дождь, ветер западный 4-9 метров в секунду, до 11 градусов тепла ближайшей ночью, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 16 градусов.
2: Реклама. Тотальная распродажа женской коллекции легендарного немецкого бренда Маркейн. Скидки 50% на весенне-летние темы плюс ликвидация коллекции прошлых сезонов до 70%. Волжский проспект 37. Телефон 242-0033. Тотальная распродажа в Маркейн.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
4: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
3: Детские и семейные.
4: Водные, надувные и экстремальные.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
5: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в невероятный вопрос на радио Мегаполис.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. В субботу, 15 августа, будет облачно, ожидается дождь, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11, завтра днем в Самаре плюс 13-15 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
8: Золотая.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 15 августа, в Самаре будет облачно, ожидается дождь, ветер западный 4-9 метров в секунду.

0: До плюс 11 ночью, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре 16 градусов тепла.
1: Реклама.
2: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11. Завтра днем в Самаре плюс 13-15 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.
9: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Самаре 16 часов.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ИП Лазарева Дания Иткаровна. Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. 15 августа в субботу в Самаре ожидается облачная погода, дождь, ветер западный 4,9 метров в секунду, до 11 градусов тепла ближайшей ночью, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Распродажа в сети магазинов «Корона». Мужская и женская одежда ведущих европейских марок со скидкой до 50% и более. Бутик улица Новосадовая, 21. И галерея «Корона», улица Молодогвардейская, 153. «Корона». Скидки до 50%.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
7: 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. В субботу, 15 августа, будет облачно, ожидается дождь, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11, завтра днем в Самаре плюс 13-15 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка, ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
8: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
9: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 15 августа, в Самаре будет облачно, ожидается дождь, ветер западный 4-9 метров в секунду. До плюс 11 ночью, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре 16 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелька.ру.
6: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: Go.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис».
1: Here's mine. I found out.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. В субботу, 15 августа, будет облачно, ожидается дождь, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11, завтра днем в Самаре плюс 13-15 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

там Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Дяди, тети, очень важно объявлять...

0: Ripet.ru.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
1: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ИП Лазарева Дания Иткаровна. Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. 15 августа в субботу в Самаре ожидается облачная погода, дождь, ветер западный 4,9 метров в секунду, до 11 градусов тепла ближайшей ночью, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 16 градусов.
2: Реклама. Тотальная распродажа женской коллекции легендарного немецкого бренда Маркейн. Скидки 50% на весенне-летние темы плюс ликвидация коллекции прошлых сезонов до 70%. Волжский проспект 37. Телефон 242-0033. Тотальная распродажа в Маркейн.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Дом у «Космопорта 2» сдан! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-Архитектор».
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегафон».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Лемуры – удивительные приматы, которые появились на Земле примерно 65 миллионов лет назад. Вымершие гигантские лемуры были размером с гориллу. Сегодня лемуры. В дикой природе лемуры живут только на острове Мадагаскар и соседних Коморских островах. Больше нигде на Земле их встретить нельзя. Считается, что предки лемуров попали на Мадагаскар около 65 миллионов лет назад, приплыв из Африки на естественных плотах из сбившихся вместе ветвей и корней мангровых деревьев. Семейство лемуров насчитывает больше сотни видов, и этот вид приматов меньше всего похож на людей. Самый маленький из существующих лемуров – мышиный. Он весит не более 30 граммов, а длина его тела без хвоста не превышает 10 сантиметров. Самый крупный вид лемуров – индри. Они весят около 10 килограммов при длине тела до 90 сантиметров. У индри очень мощный голос. Их любовные песни слышны на расстоянии до 2 километров. С латыни слово «лемур» переводится как «призрак ночи». Древние римляне называли лемурами души умерших, которые не могут найти покой и продолжают блуждать по земле. Лемуры получили это название из-за ночного образа жизни и светящихся в темноте глаз. В естественной среде обитания большие лемуры могут прожить до 30 лет. Излюбленная еда лемуров – финики, которые могут составлять до половины их рациона. Но голодные лемуры способны есть даже гнилую древесину. А при недостатке пищи они умеют замедлять метаболизм, чтобы тратить меньше энергии. Детеныши лемуров рождаются довольно слабыми. Около половины детенышей умирает в первый год жизни. Матери носят свое потомство во рту, пока малыши не научатся держаться за их шерсть самостоятельно. Взрослыми лемуры становятся в возрасте 2 лет. Лемуры – единственные приматы, кроме человека, у которых могут быть действительно голубые глаза. И что на первом месте? Король Джулиан из Мадагаскара – это нонсенс. У лемуров не может быть короля, только королева. В сообществах лемуров царит полный матриархат. Самки доминируют над самцами во всем. Они первыми выбирают еду и лучшее место для отдыха, а при конфликтах могут применить физическую силу против любого, даже самого сильного самца. И он подчинится.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. В субботу, 15 августа, будет облачно. Ожидается дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11. Завтра днем в Самаре плюс 13-15 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
5: Золотая коллекция Радио Мегаполис.
6: Спонсор золотой коллекции на Радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
7: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 15 августа, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой местами умеренный дождь, ветер западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 15 августа, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, ветер западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Дом у космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Невероятная мягкость трех слоев и деликатный цветочный шлейф. Подарите своей семье люксовый уход с бумагой Плюше Делюкс. Во всех супермаркетах «Миндаль» упаковка из 4 рулонов всего 79 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем цены ниже.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» представляет ИП «Лазарева», сеть магазинов «Корона», скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. Завтра, 15 августа, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный дождь, ветер западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
2: Реклама. Распродажа в сети магазинов «Корона». Мужская и женская одежда ведущих европейских марок со скидкой до 50% и более. Бутик улица Новосадовая, 21. И галерея «Корона», улица Молодогвардейская, 153. «Корона». Скидки до 50%.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Для тех, кто любит скормить ностальгию. К 82-й годовщине Минского автозавода запущен официальный онлайн-музей. Портал содержит тысячи архивных документов, чертежей и оцифрованных фотографий. В экономике Советского Союза МАЗ занимал строго определенную нишу. Производство тяжелой дизельной техники грузоподъемностью от 7 тонн и выше. Историю открывает МАЗ-205. Первый советский тяжелый самосвал, который с 1947 года поставлялся на главные послевоенные стройки, гидроэлектростанции и в инженерные войска. В середине 50-х годов завод разработал легендарный полноприводный лесовоз МАЗ-501. Также в этот период завод создавал первые в стране карьерные самосвалы, включая 25-тонный МАЗ-525 с танковым дизелем. 60-е годы ознаменовались переходом на бескапотную компоновку. После распада Советского Союза МАЗ переориентировался на магистральные тягачи европейского типа и производство городских автобусов. Факты и чертежи доступны на museummaz.by.
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис». Для слушателей старше 12 лет.

0: Радіо Мегаполіс 103.6 FM. Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего компромисса. Комфорта.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день поиска временных альтернатив. Что-то запланированное может пойти не так или вообще не состояться. Тельцы, возможно, перемены в планах или желаниях. Вам может захотеться побыть в одиночестве и поразмыслить. Близнецы, возможен пессимизм и необоснованное ожидание неудач в конкретных делах. Не поддавайтесь ментальным шаблонам. Раки, в любой ситуации будет так или иначе присутствовать элемент стресса или тревожности. Не планируйте важных для вас дел. Львы, если произойдет что-то неожиданное, стоит разбираться с последствиями сразу. Потом они обрастут дополнительными сложностями. Девы, не стоит предпринимать радикальных мер абсолютно ни в каких делах. Это день, когда эмоции – худший советник. Весы, может возникнуть ощущение, что вас проверяют на прочность и устойчивость. Не планируйте сложных дел, особенно связанных с дорогой. Скорпионы, не стоит принимать решений. Они могут оказаться болезненными или невыгодными. Стрельцы, могут измениться планы на ближайшее будущее. Вы можете ощутить некоторое смятение и дезориентацию. Козероги, не лучший день для принятия решений. Чего бы они ни касались, они не будут оптимальными и рано или поздно потребуют пересмотра. Водолеи, будет полезно проанализировать свои недавние решения и действия. Вы увидите, что и как можно сделать лучше. Рыбы, вы увидите ограничения в своих собственных возможностях или возможностях партнеров. Это день важных осознаний.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 15 августа, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, ветер западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM.
1: Реклама. Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: раз окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
6: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
7: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: В Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем...

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день поиска временных альтернатив. Что-то запланированное может пойти не так или вообще не состояться. Тельцы, возможно, перемены в планах или желаниях. Вам может захотеться побыть в одиночестве и поразмыслить. Близнецы, возможен пессимизм и необоснованное ожидание неудач в конкретных делах. Не поддавайтесь ментальным шаблонам. Раки, в любой ситуации будет так или иначе присутствовать элемент стресса или тревожности. Не планируйте важных для вас дел. Львы, если произойдет что-то неожиданное, стоит разбираться с последствиями сразу. Потом они обрастут дополнительными сложностями. Девы, не стоит предпринимать радикальных мер абсолютно ни в каких делах. Это день, когда эмоции – худший советник. Весы, может возникнуть ощущение, что вас проверяют на прочность и устойчивость. Не планируйте сложных дел, особенно связанных с дорогой. Скорпионы, не стоит принимать решений. Они могут оказаться болезненными или невыгодными. Стрельцы, могут измениться планы на ближайшее будущее. Вы можете ощутить некоторое смятение и дезориентацию. Козероги, не лучший день для принятия решений. Чего бы они ни касались, они не будут оптимальными и рано или поздно потребуют пересмотра. Водолеи, будет полезно проанализировать свои недавние решения и действия. Вы увидите, что и как можно сделать лучше. Рыбы, вы увидите ограничения в своих собственных возможностях или возможностях партнеров. Это день важных осознаний.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: радио «Мегаполис».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

радио «Мегаполис». Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Мегаполис.
1: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.